0: Dungeon.
1: Мое призвание быть.
0: О, мастер. Latex love. Testing.
2: Swallow semen.
3: Flesh.
1: Я больше не.
0: Do anal.
1: Не буду.
0: Penetration.
1: Со своим кудрявым парнем. Буду.
3: Rip the skin.
1: Насмешными.
0: Dungeon master.
1: Заявлюсь на.
0: Dungeon.
1: Подъебечный.

0: Sure, why not?
1: Кто-то придумал, что сегодня в моде.
2: Latex.
1: Может, это план. Типа в них.
2: Full master.
1: Будем счастье дураком. Come. Эти не умеют же.
2: Do anal.
1: Советую.
2: Dungeon master. Sexy. Just lube it up.
0: Sure, why not?
2: $300.
1: I'm
2: coming.
1: Even when I'm
2: fisting. Dungeon master. Coming. Master.

0: semen.
1: Yeah, my
2: friend.
3: Swallow.
4: Yeah.
5: Молодой, если на нем слово
6: гей,
5: шмотки флоу,
6: что
5: ты хочешь это
6: секс?
5: Его пиздярит как
6: бы.
5: Сегодня заработал
6: 300.
5: Я не мог не сделать
7: Spank. Bless.
5: Еще я был ебаным изгоем. А их сейчас они боготворят меня как. Я прокачал свое запястье вместе с ним что-то.
8: Уберите
9: моего.
8: Мне так неприятно. Я обкуренный читаю. Ничего не понятно. Я заскаймил ма. Я думаю он был такой объебанный. Я видел так много. Будто футбольный
9: мальчик.
8: Говорит, что я мальчик. А я отвечаю. Ну а как иначе?
9: Я
8: говорю, давай.
5: Программа выводика, я звучу как RMC Mike. Выдыхаю в
9: дек.
5: Я
9: люблю.

0: Oh, I'm fucking coming.
1: Deep, dark fantasies.
2: Делай покупки на
1: веб-сайт.
2: Еще раз повторю, покупки на
1: веб-сайт.
2: У нас бесплатная
1: The Semen.
2: Товары для
1: Boss.
2: Для кухни.

0: Assisting.
1: Hey, no.
2: Billy.
3: У тебя через два дня день рождения, мы
1: Master.
3: Вот задумались серьезно над тем, что бы тебе подарить. Может быть, я не знаю.
1: Gay party sex.
3: Может быть, компьютер, может быть, не знаю. Что ты хочешь сам?
2: Billy.
4: Не, мне не нужны ни компьютеры, короче, ни...
1: Gay party sex.
3: А что ты хочешь?
2: Billy.
4: Я хочу...
1: Fingering.

0: люблю.
1: Finger in my ass.
0: Хочу.
1: Latex.
0: Пистолет иметь.
1: Latex.
0: Пистолет.
1: Latex.
0: Пистолет.
1: Finger in my ass. Хочу. Latex.
0: Пистолет иметь.
1: Come ass.

0: Скейт-парти.
1: День проходит, возвращаясь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он
0: скейт-парти.
1: Опять целый день пенсионеров развлекаются. Спорят, что теперь играет.

0: fantasy.
1: Будь осторожной и стремись за своим.
0: Full master.
1: Прошлым.
0: Finger stick in my ass.
1: По миллиметру.
0: Fucking cup.
1: И навстречу ветру. Я хочу прошептать.
0: Really?
1: Услышит.
0: Penetration sound.
1: Как можно тише.
0: The semen.
1: Растопить стальные.
0: Ain't no
1: плачет,
0: dick.
1: Плачу я.

0: каждый раз, когда
1: do anal
0: что-то
1: turns on
0: тебя, и ты не знаешь, как
1: that
0: удержать, ведь это тайна.
1: Don't touch me.
0: Сказать, но не буквально. Я хочу прошептать.
1: Really?
0: Услышит.
1: Penetration sound?
0: Как можно тише.
1: Моя
0: suction сильна. Да кто поверит? Я знаю.
1: My God.
0: Никто не

0: посидим.
1: Oh,
0: я поехал.
1: Pull up my pants. Nico, Nico, performance.
0: Хотя и попал с корабля.

0: brown more. Семен.
1: Все замело и закружила судьбу. Мне без тебя тяжело.

0: час.
1: Впереди Latex Club. И страх, я уже узнаю эту боль, когда...
0: Fisting anal, my
1: boy. Тихо,

0: anal.
1: Черный
0: latex glove.
1: Хрупкая, как хрусталь, одна такая.
2: Billy Harrington.
1: Звезда, дай мне каждый.
0: Swallow.
1: Пока я не вошел в... Пока мне...
0: Fisting.
1: Не успел. Я выну...
0: Your hands.
1: Чтоб никто... Не узнал.

0: anal.
1: Черный.
0: Latex gloves.
1: Зацепится за
0: fucking cock.
1: Мы очнемся в
0: dark fantasies.
1: Boy. Мне с тобой повезло.
0: You know I don't do anal.
1: Пусть аж поверит.
0: Bad cock.
1: Мы с тобой наедине.
0: Coming.
1: Твое лицо никто
2: Carrington.
1: Не найдет.

0: Ехать за тот тут.
1: Bondage.
0: Кто?
2: Harrington.
0: Не найду.
3: По весне в нем.
1: Make me come.
0: Кто?
2: Harrington.
0: Не найду.
3: Хотя по сути это лишь.
1: Gay website.
0: Не найду.
3: Никто черный
1: latex glove.
3: Нам ты хрупкая, как хрусталь, одна такая.
2: Billy Harrington.
3: Звезда, дай мне каждый.
1: Swallow.
3: Пока я не вошел, пока мне
1: coming.
3: Не успел, я выну.
1: Your hands.
3: Я нежный твой. Я нежный твой.

0: dick.
1: А еще говорят, что
2: Dungeon Master.
1: Только то, кто сумеет хоть чем-то
0: упомянуть. Coming.
1: Это Кавказ.
0: This thing is 300 bucks.

0: на радио.
1: Это глубоко.
2: It's so fucking deep.
1: Я к тебе тянусь, но боюсь.
2: Do anal.
1: Ты опять стоишь в круге.
2: Fucking slave.
1: Сложно.
2: Fucking coming.
1: Сломанный.
2: Finger in my ass.
1: Раскаленный.
2: Dick.
1: Не остудит.
2: Semen.
1: Отпущу.
2: Anal.
1: Навсегда уйдешь, но... Но пока ты...
2: Fucking slave. Get your ass back here.

0: Если б я был
1: гей,
0: я б имел трех и тройной
1: fucking cunt,
0: был бы окружен, но с другой стороны, при таких делах столько
1: секс
0: и забот. Ах, спасибо.
2: Macabre.
0: Неплохо, очень.
1: Stick finger in ass.
0: Но очень плохо.
1: Fucking.

0: Мой
1: Fat cock.
0: Гладит у доски.
1: Fisting
2: boy.
0: Ой, штопает.
1: My ass.
0: Три. Красота. Что не говори, но с другой стороны.
1: Fat cock.
0: Тоже три. Неплохо очень.
1: Stick finger in ass.
0: Но очень плохо.
1: Fucking.
0: Как быть нам?
1: Гей,
0: сэр! Ясность тут нужна. Сколько в самый раз? Три или...
1: Май бой.
0: На вопрос, на такой, есть ответ простой. Если б я был...
1: Гей, сэр!
0: Был бы...
1: Next door, boy.
0: Неплохо очень.
1: Fisting my ass.
0: Гораздо лучше с любой стороны.

0: Стик.
1: Есть он здесь, они служат мне уже 300 лет, у меня есть
2: Данжин.
1: И это мой дом всю жизнь.
2: Fucking coming.
1: Я в нем над кронами
3: Эсса плыву к облакам. Если
2: I'm coming,
3: то наверняка
1: моих прошлых
3: ass
1: порвано. Я по-новому научился. Исчез, его больше нет. А из
2: anal
1: его семен вышел на свет.
3: Боже,

0: Не узнаю, и зеленая кам оживляет ее, только сила стучит, уже не мое, нынче все
1: отмахи. Finger fucking coming.
0: И даже вампиры признают мою власть, они в этом правы.

0: Gamerit Radio Carparazze.
1: Da Nico Nico.
2: Dungeon Master.
0: Предлагаю вашему вниманию.
2: The Slave.
0: Слушайте.
2: Different penetration sounds.

0: Oh yeah. Stick your finger.
1: Душе ближе теплый плюс.
0: Знай. Oh master.
1: Я больше не вернусь.

0: swallow call.
1: Може ти да будеш не.
2: Леди, я мясо. Дели, попробуй я не в
0: Лордес.
2: Любая мною банки. А как же ты?
0: Нахер.
1: С тобой чуть-чуть. Уи-уи. Я тоже.
0: Suck some dick.
3: Bondage.
1: А ты
0: gay.
1: Ой, зацепил. Хочешь, я буду.
0: Dungeon Master.
1: Ты очень даже.
0: Horny.
1: Но я тебя.
0: Do anal.
1: Только скажи, хочешь, я буду.
0: Dungeon Master.
1: Ты очень даже.
0: Horny.
1: Но я тебя.
0: Do anal.
1: Тебе.
0: Do anal.

0: Dungeon Master.
1: Ты мне на ухо. Между нами. Когда рядом две. Что случается?
0: Dungeon Master.

0: в мой старый час. Ланфред, Ланфред, лети, моя
1: голубка,
0: там
1: Latex Club.
0: Висят Ланфред, Ланфред, на всех ветвях голубка. Ланфред, Ланфред,
1: ладита,
0: там свеж
1: сам дик.
0: Ас густа, постель из ландыши пуста, лети в мой час.

0: мы легкий сон, Манфред, Манфред, сорвем с ветки, как сладок Манфред, Манфред, такие
1: фэнтези,
0: так редки, Манфред, Манфред, та-ти-та, но слаще твою
1: ass,
0: и семен падает
1: my ass.

0: бой.
1: Шумит негромко.
0: Next door.
1: Шерстит в ответ. Идет не спеша.
0: Dungeon master.
2: Go.
0: Stick finger
2: and suck some dick.
1: No.
0: This thing is $300.

убежала со всех ног, а отвечали мне ништяк. Убежала со всех ног, а кричали мне ништяк.

0: assisting
1: anal. Мы с тобой, а это
0: любовь.
1: Да, и сможет так.
0: Fucking coming.
1: За спиной, но это девочка самый
0: horny.
1: Пусть услышит
2: Van Dark
1: про настоящую
0: next door.

0: Народ,
1: фестинг,
0: мы с тобой, а это ли
1: любовь,
0: да, сможет так и
1: fucking coming
0: за спиной, но это
1: бочка
0: самый
1: warning.

0: Fisting anal.
1: Мы с тобой, а это ли
0: Люб...
1: Бог даст, сможет один
0: Fucking coming
1: за спиной, но это
2: Мэчка с маплоу
1: И в самый
0: Warning
1: Снов пусть услышит
2: Being Darkholm
1: Про настоящую
0: Explore

0: Мертвое змеянец.
1: Suck dick.
2: You do anal.
0: Дохлый щегол. Мертвый кей не идет играть.
1: With my dick.
0: Только мертвый кей не идет играть.
1: With my dick.

0: руки сложив на
1: шаг.
0: Третий день
1: Гейб
0: лежит и танцевать не идет. Только мертвый
1: Гейб
0: танцевать не идет.

0: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us, mindful of the sacrifices borne by our Niko ancestors. We are in the midst of a crisis. Niko Doga is at war against a far-reaching storm.
1: Master. Master. I asked.
2: Даже мертвый Кейн услышал и пошел. Ну и что, что зомби, зато он встал и пошел. Зомби тоже могут играть.

влюбились. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй

0: Твои лучшие друзья с утра.
1: Do anal.
2: Celebrate and suck some dick.
0: Сегодня
1: fisting
0: для
2: всех.
1: Oh yeah.
0: В руках твои
1: семена
0: на фольге обнимет
1: место.
0: Но трудно
1: Come.
0: Держать в себе вокруг
2: the lash of the spanking.

0: Вам Слышь? Он с вами шел на
1: Anal Sex.
0: И от осечки он берет ваш мушкет. Один лишь раз осечку дал. Теперь вы
1: Рэмбо.
0: Кон...
2: Макаб.
0: Ау.
2: Макаб.
0: Он мрачный нрав.
2: Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную. Черную

0: что, братишка? Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
1: Bad cock.
2: Таким огромным, огромным.
1: Bad cock.
0: Положить голову на мягкую.
2: Ass.
0: Переваю. Обязательно
1: спать. The semen.
0: Холодненько, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторый кот.
1: Word around the offices, you've got a fat cock.
0: Покрытый my ass. Полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
1: fat cock.
0: Чтобы
1: gay sex.
0: Никто не знал. Чтобы
3: the spanking.
0: Был на перебор. Кричат с тех пор. Отдай
1: fat cock. Fat cock.
0: Отдай
1: fat cock. Fat cock.

0: Soulful Master.
1: Задают вопрос, что же не хватает вам у вас еще стек? Проблема, но она выйдет бардак. Бредят, не хотят работать.

0: слышь?
1: Вы поверьте мне, у вас все есть.
2: You know I don't do anal.
1: А то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась.
0: Слышь?
1: Свердят надо
3: данжен
1: назад. Сами будем решать, где
2: suck dick. Anal.
1: Давай толпуем.
3: Fisting.
1: Тут же появилась
3: long latex glove. Fisting is $300.
1: I'm

0: at cock. At cock. At cock. At cock.
1: Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще бит, но он как будто бы
2: мастер.
1: Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется счастливый билет лонг.
3: Офигенный как? Ну, так мало, сколько ни
2: спанкинг,
3: но не
2: спанкинг.
3: Держи, тип лето говорил
2: мастер.

Поднимем бокалы за наших лысеющих братьев, за тех, кто еще без... Но он как будто бы... Master. Смотрю наши старые фото, и честно, мне хочется... Счастливый билет.

0: Я понял это утром, глазея. Походу я в форме Колизея. Там площадь как
1: Dungeon.
0: И до Енисея. Но только там никто и ничего не сеет.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Van.
3: Ты тебе вообще кто?
2: Fisting.
3: Агент или...
2: Мистер Ахвуд.
3: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу. Но даю на... Maggot. Которые тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
2: Секс.
3: Получается вплоть до знаешь кого?
2: Anal.
3: Давай серьезно, если она вдруг потащит тебя на
2: gay party,
3: или, не дай бог,
2: really?
3: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про
2: fisting is $100
3: и на всю эту остальную
2: shit.

Dungeon Master, Fingers, Latex, Моток, Комок и Несицовый, Перекати, Гонит, Бой Next Door, Все

0: руке 300 баксов.
1: Сдерживаю никак мой тут устает чиниться. Власть в разрезе, причинно-следственная связь, и там все переплетено. Везде с берегом, бездействие при содействии. Убейся, если ты не
0: gay.
1: Если ты не наш, не спасет, и чудодейственное, хотя все переплетено.
0: Next door.

0: Сисей.
1: Террор, церковью,
0: Лондон.
1: Казино, картели,
0: гей.
1: Дом на
0: Бургл.
1: Темно, где всей этой системе.
0: Любеда.
1: Не жили с денег за
0: Сисей.
1: Концерны делают патент на
0: Latex Love.
1: Здесь не понимая
0: категорию.

Бьем все переплетено. Стрелец или близнецов тут нету эзотерики, сынок. Идут войной, если у населения токсикоз, пусть не понимает всех моих теорий. Из нас летят конспирологов, но у нас варит.

0: Где-то...
1: Latex.
0: А, так, пацаны.
2: As we can.
0: Такая только у меня и у Алисы.
3: Мы готовы, дети!
2: Yes.

0: banking.
1: Теперь нам
0: Сестри.
1: Скучно. Тебе так будет лучше.
2: Любил свои
0: вебсайты.

0: Yeah, smart ass.
1: Come on, let's go.
2: И в январе пусть бьется серый
3: бой.
2: К нему
3: next door. This thing ain't no.
2: Не меня, но
3: coming.
2: Все равно.
4: I'm right at it.
0: Yeah.
2: По случайному
5: really.
2: Имя вслух произнесет.
5: Hi, Billy Harrington.
2: Пусть молчит.
5: Really?
3: Yes, we can. Thunderbox. Man.
1: What the hell are you doing?
5: Panicky. Man.

девал в 94-м на стрелку. Какой-то хуй тогда проткнул мне. А я ему гниди снес нахуй. После этих приветствий начался мрачный. Но не будем. Главное все. И я

0: Не совсем. В больничке корабль и забылся, как и другие. От корабля осталось уже половина, и я скажу лишь одно: шли бы нахуй все
1: Семен
0: заодно. Это не то, что сейчас гробят под искусственным. Этим занимались седые в Чуйской долине знойным. Такой став на за всю историю покурили. Ну и правильно, а то не дай бог, у них бы запретили. Да мы одним коробком людей навалили. С кем только мы ее не курили, и все одно говорили. Вернее, не говорили, какое-то время ничего не говорили. Сухими воздух тихо ловили. Красными белками
2: как
0: непонятки водили. А когда чуть себя приходили, хуели. Немели, мычали, головой качали, снова немели. А сколько необъяснимого с нами под ней случалось. Даже они в жизнь бы не разобрались. Помню, пришли мы как-то на серьезную тему. Я взорвал и насыпали. Добазарились тогда охуительно, без всяких

0: Amэй.
1: О нем все мы холодной той.
0: Слышь!
1: Не стали вот тогда.
0: Так сам дек.
1: Лишь
0: фингер.
1: Достали, решили.
0: Стикфак.

0: Fisting
1: ass.
2: Прошлой осенью и зимой потом меня
0: Fisting
1: ass.
2: И весной одной
1: Sweet.
2: Високосный год
0: Fisting ass.

0: Здравствуйте. Это МС.
1: Гей.
0: На этот раз я написал вам о любви. В этот раз я не буду послить. Я расскажу о том, как в современном обществе. Раз. Раз. Раз. Раз. Нахуй, поехали! Макароны, помидоры. Я тебя люблю, а ты? Макароны, помидоры. Я тебя люблю, а ты? Я очень люблю жарить. Мне нравится рвать им. Я вставляю им свой.

0: Но комплексов нету. Спасет от вечной тоски только...
1: Some dick.
0: Или большие...
1: Или...
0: Ну, короче, помните, что я очень...

0: стану
1: Симен
0: падом, падением с высоты. И все твои
1: Симен
2: Dungeon Master
0: для меня уже слишком просты. В тебе больше нет
2: Эй, но

0: только я не
1: сакак
0: золотого сюда грубый
1: скал
0: сюда слово сюда грубый
1: скал
0: сюда слово сколько я не
1: сакак
0: золотого дышай в тишине или в
1: хорни
0: тумане накрывал
1: ass.

0: The semen cum.
1: Предупреждает.
2: Dark home.
3: Boy next door turns me on. Do
4: gay performance art.
2: Dark home.
3: Который не делал anal sex.
5: Немало утекло с тех пор.
0: The semen
3: in my ass.
5: Нам слаще аромат роз.
0: The semen.
5: Перегар.
0: The semen.
3: Dark.
2: Close
3: your finger.
1: Предупреждает.
0: The semen
3: come.
1: Предупреждает.
5: Предупреждает.
2: Dark home.
3: Boy next door turns me on.
2: Thank you, sir.
3: Do
4: gay performance art.
6: Я лично... Я бодрый, полон сил, родной. Благодарю, что он предупредил.
1: Извини меня за грустный...
3: Anal sex. Your finger.
1: С нынешнего дня.
5: Объявим.
3: In my ass.
0: The semen.
1: Это...
3: Come.
1: Предупреждает.
2: Dark home.
3: Boy next door turns me on.
2: Thank you, sir.
3: Do
4: gay performance art.

0: мое дело набить свои. Горящий
1: Dungeon.
0: Здесь вроде, но здесь
1: гей-вебсайт.
0: Здесь горы
2: Семена.
0: Здесь...

0: Прости за мое дело, набил своим
1: ass.
0: Ну что же ты, царица,
1: boy,
0: в надежде как сберечь,
1: а man,
0: стригам,
1: gay party up here,
0: дают понять, что здесь
1: master,
0: и мы комбат виску, а ну,
1: swallow,
0: салага, открой
1: my ass,
0: ну что ты так дрожишь, скорее,
1: fisting,
0: вперед в атаку. Побойся,
2: Billy.

0: We can.
1: Подворотня нас ждет.
2: Boy next door.
1: Хочет нас посадить на...
2: Some dick.
3: Fucking slave.
1: Ты уже лишили своих...
2: Ass. Amazing.
3: Suction.
1: И все...
2: Master.
1: Спят.

0: Fisting.
1: Ano, swallow my cum.
2: Orzepę co trać, od ciebie nikt niż.
1: Ano.
2: Bisset acted,
1: swallow.
2: Ty na второй день, ты встала второй лишний. Рот закрой,
0: door.
2: Тоже закрой.

0: Slow down.
1: А вы бы знали, что избытало.
2: Well, master.
1: Когда за
2: ним
1: началась борьба, решили
2: fisting
1: ass. С ним пришла толпа, додумал он сам, что не видели глаза. И учащается пульс. Возможно,
2: suck some dick.

0: Anal.
1: Разбитый.
2: Bad cock.
1: Кому больничку апельсиновый.
0: Come.
1: Кому
3: gay party.
1: Дергает мусорок.
2: The semen.

0: fucking coming.
1: The other night, one of the boys was sleeping, and I reached out.
2: Ты красивая, как Billy. Хочу тебе
3: swallow calm.
2: В твоей голове
3: fat cock.
2: Мои просто
3: boy next door.
2: Ты же знаешь,
3: this thing
2: просто не бывает никогда. Потому я молча взял
3: latex cock.
2: Просто поцеловал. Ты красивая, как
4: Billy.
2: Ну а я простой как
3: Billy.
2: У меня
3: 300 bucks.
2: Макдональдс тоже
3: wonderful.
2: Ты же знаешь,
4: please.
2: Мы не берем
3: calm
2: назад, так что наши
3: deep dark fantasy.
2: Это навсегда.
3: Anal.
2: Fuck меня каждый день.
3: Latex gloves.

0: Big Bad Cock.
1: The spanking.
2: That's amazing.
0: Oh. Anal.
2: The semen cock.
0: Big Bad Cock.
3: Малые красавицы.
2: Без
3: французской булки. Любовь шампанское.
1: The spanking.
2: That's amazing. Как
0: поительный в России.
2: Big Bad Cock. Как
0: упоительный в России.
2: Big Bad Cock.
3: В закатном блеске пламенеет снова
2: фистинг.
3: И только
2: бандидж
3: в голубых глазах.
2: Как
3: упоительный в России.
2: Big Bad Cock.
3: Пускай все сон. Пускай любовь.
2: Dark fancy.
3: Ну что тебе, мои
0: фанслэйси.
2: The semen.
3: На том этом свете буду вспоминать я.
1: Billy Harrington.
2: Как
3: упоительный в России.
2: Big Bad Cock.

0: Хочешь поиграть Орион на катаклизме, но не хочешь качаться? Для тебя есть хорошая новость. Вов Circle открывает Fun Realm 4.3.4. Стартовый сет А10, Солока 1.1 и 3.3. ПВЕ предметы за ПВП валюты и многое другое будет ждать тебя 21 ноября в 18.00 по московскому времени. Ссылочка в описании.
1: Это дабл
2: Приглашал ее на
3: Но она зачем табличку написала?
2: Fucking call me. My finger stick.
1: Коля
2: bad cock.
1: Но он всем напихал Коля как.
3: Хотел интриг. Хотел
2: suck dick.
1: Я так хотел.
2: Fisting.
1: Но она хотела. Днями и неделями бегал. Бла-бла, полемики тратили кучу.
2: Fucking cunts.
3: Не торопись, погоди, это
2: пей. I swallow.

0: Nico Nico. Wild.
1: That's Мой ментины на тренде, даже дома в ванной. Ей интересны
0: лишь
2: ей интересны мои.
1: Мы не морг, но мы две легенды. Стоп, но моргом я добавил себе так много в время.
0: Фу,
1: мне досталось.
0: Лубра.

0: Любен.
1: Ну она зачем табличку написала?
2: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.

0: Добро пожаловать в Dungeonland.
1: Открываем дверь в нашем парке развлечений. Не зевайте, доставайте.

0: Dungeon.
1: Фарты никогда не кончатся.
0: Fisting.
1: И если ты привлекаешься, что-то не так, это значит, мы попали в комнату кривых. Мы набили сити, догони меня в лабиринте, я могу угостить торбинкой, выиграй для меня в тире.

0: собой ты привела.
1: Ему я suck some dick. Валил.
2: Тебе я нежно. Ты на ответ сказала. В штанах задергалась. Deep dark.

0: boy next door.
1: Полетел, сказал он мне, что я
2: насец.
1: И попытался дать
0: gay sex.
1: А я ему дал хуем
0: ass.
1: Со страху он насрал
0: my cum.
1: И наконец он
2: call boy.
1: И я тебя
0: stick finger in ass.
1: Я тебя
0: fisting ass.
3: Fisting
0: coming.
3: Fisting
0: ass.
1: Я тебя
0: fisting,
3: fisting,
0: coming,
3: fisting,
0: dance.

0: Fisting ass. Fisting coming. Fisting
1: pants.
2: Если милый твой придет, то возьмет у
0: Фанслоу.
2: Я тебя.
0: Fisting ass. Fisting coming. Fisting
1: pants.
2: Если милый твой придет, то возьмет у
0: Фанслоу.
2: Я тебя.
0: Fisting ass. Fisting coming. Fisting
1: pants.
2: Если милый твой придет, то возьмет у
0: Фанслоу.
2: Я тебя.
0: Fisting ass. Fisting coming. Fisting
1: pants.
2: Если милый твой придет, то сука возьмет у меня в рот, падла. Падла. Падла. Падла.
3: Медленно уплывают вдали, ими ты уже не жди. И хотя нам немного жаль, конечно, впереди скатертью, скатертью стелится и упирается прямо
0: in my ass.
3: Каждому, каждому
0: fantasy.
3: Верится, катится к
0: ass.
3: Голубой
0: Darkhold.
3: Может, мы обидели зря. Закроют этот
0: ass.
3: К приключениям спешим, друзья. Эй, прибавь-ка
2: семен.
3: Скатертью, скатертью
0: latex glove
3: стелится и упирается прямо
0: in my ass.
3: Каждому, каждому
0: fantasy
3: верится, катится
0: fisting ass.
3: Голубой
0: Darkhold.
3: Голубой
0: Darkhold
3: бежит
0: to anal cock. Horny anal
3: набирает
0: cock.
3: Ну зачем же это кончается? Пусть бы он тянулся целый год. Скатертью, скатертью
0: latex glove
3: стелится и упирается прямо
0: in my ass.
3: Каждому, каждому
0: fantasies
3: верится, катится к
0: fisting ass.
3: Голубой
0: Darkhold.
3: Каждому, каждому
0: fantasies
3: верится, катится
0: к fisting ass.
3: Голубой
0: Darkhold.

0: Хочется просто
1: suck dick.
2: Swallow cum.
0: Мне другого не нужно. Такой, какой есть, и меня не сломать. И все потому что я
1: boy next door. Suck dick.
0: До конца.
1: Boy next door. Boy next door. Ass. Boy,
0: boy.
1: Swallow come.

know I like do, anal. Я как-нибудь обойдусь без вас, раз дело касается... Fisting ass. Мне говорят, ты сошла с ума, а я говорю... You know I like do, anal. Я как-нибудь обойдусь без вас, раз дело касается... $300.

0: Boy Next Door.
1: Бытовых. И теперь каждый вечер на эту
2: Dungeon
1: вывожу дрессированных
3: Слышь?
1: Своих
3: Ты чего?

0: Darkholm. Van Darkholm. Van Darkholm.
1: Нет, гнушается вообще.
2: Maybe a little oil.
3: Semen.
1: Плавает.
2: And ass. I'm so fucking horny.
1: Не по...

0: На радио.
1: Туборг. Ищешь любые способы попасть на гачи? Фестиваль Туборг. И даже готов прыгать с парашютом? Не ищи сложных путей. Есть способ лучше. Мегафестиваль Туборг. Это оглушительный драйв на мировые... Хочешь билет? Найди Туборг. Каждый Туборг – твой шанс выиграть два билета на... И получить тысячи других. Двигай на Туборг.

0: Radio.
1: Gay website.
2: Мне так плохо,
3: хуёво,
2: одиноко,
3: ебало,
2: без тебя.

0: Let's celebrate and suck some dick.
1: Full master. Full master.
2: Бля, у меня голос охрип.

0: Mystical Master. Coming!
1: Запущены слез. Ты провожала и обещала.
0: Fisting my gay bondage ass.

0: Высоко.
1: Dungeon Master.
2: Ой.
1: In my ass.
0: Хорошо.
1: Boy next door.
3: The spanking.
0: Oh. Если...
1: Boy. Fisting.
4: Dick.
0: В середине.
1: Hey, no.
0: Неприятность эту.
1: Master. Fisting ass.
0: Между прочим.
1: Hey, no. It's a fucking deep.

0: барбом.
1: Fisting anal.
0: Я тебе поплыву.
1: Full master.
0: Твоё.
1: Stick finger in ass.
0: Соками гун.
2: Флэш.
1: Full master.
0: Твоё.
1: Stick finger in ass.
0: Соками гун.
2: Флэш.

0: The semen.
1: Я всегда один, но со мной каменный.
2: Bad cock.
3: The semen. The semen.
0: The semen. The semen.
1: Я просто рад вас видеть, никакой там не. Показываю, и он как у ворот. Сажу на себя, будто.

0: ситуация, все позакрывали нахуй. Вообще
1: пицмака.
0: Я просто едем ближе к тоже пиздец у телста, поэтому хуй знает.
2: And just lube it up and it's a long process.
3: Point of order. Anyone
4: with

0: coming.
1: Здравствуйте, я прошу прощения, а это Моргей?
2: Да-да, говори.
1: Я бы хотел у вас заказать корпоративный...
2: Сколько?
1: Ну, 300 рублей найду.
2: Ты чё, ебанулся?

0: Трасса петляет, как
1: секс.
0: Верстовые до мельканья
1: поплоут.
0: В тесной кабине
1: so fucking deep.

0: знаю, что в моем так много
1: Digs.
0: Точно так же, как и в вашем
2: Dungeon Master.
0: Заставляет нас строить этажи, чтоб казаться
1: Bosses.
0: Но за стенами все так же
1: Slaves.
0: Просят
1: Some dick.
0: Отчаяние в глазах скрипят. Мы выдумаем, что
1: Okay.
0: не я
1: Boy next door.
0: Не ты.

0: знаю, что в моем
1: Dungeon.
0: Так много
1: Slaves.
0: Точно так же, как и в вашем, каждый
1: Game.
0: День заставляет нас строить этажи, чтоб казаться
1: Boss.
0: Но за стенами все так же
1: Maggots.
0: Просят
1: Kiwi.
0: Отчаяние в глазах
1: Bondage.

0: завтрак.
1: Так как? Fat cocks.
0: Хрум хрум хрум хрум хрум хрум.
1: Fat cocks.
0: Ням ням ням ням ням ням.
2: Boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy boy.
3: Ну ничего.
4: Время делать. Быть довольным.

Днем я Маринет. Обычная девочка, живущая самой обычной жизнью. Но кое-что обо мне не знает никто.

0: сами знаете куда.
1: Fingers. Не сорвутся и не заржавеют.
2: Gay website turns me on.
1: На тебя горбу.
2: Horny.

0: Стоп.
1: Предъявите помощь. Чтобы это чаще видят, я не забываю пас. Могу спиздить, сказать типа это не копипаст. Торчит на 3 часа, но не готовит. Я гачий мальчик.

0: напрасным и бесплодным.
1: The spanking.
2: Здесь anal.
0: Гуляет по лезвию бритвы, и все мы
3: fisting.
0: По лезвию бритвы, по лезвию бритвы.

0: Dungeon House.
1: Где живет
0: Master Bear?
1: Голубые у нее
0: latex gloves.

0: Ну так ты скажи, он мне 25 тысяч скинет?
1: $50 is $300.
0: Ты чё, охуел? Короче, ясно, я...

0: very fine line.
1: Сегодня праздник у...
2: Smartass.
1: Сегодня будут...
2: Fisting.
3: And anal.
1: Девушек...
4: Bad cock.
1: С утра горят...
3: And moms.
1: Пришли... Стоят...
3: So horny.
4: The semen.
1: В руках и ребят... Потому что на 10... По статистике...
2: 300 баксов. Master.
1: Важности полны.

0: horny.
1: The semen.
2: В руках теребят, потому что на 10 по статистике
3: 300 bucks.
2: Сегодня
4: for my pants.
3: For master.
2: Почему-то они статистики назло опять придут.
0: So horny.
2: Придут.
0: So horny.

залетел на бит, как пока еще не вымер, не кадрил всех этих. У меня и дик, и anal. Доказал, что я не ржаль, все знают и нет, и снова мимо. Do anal. Тебя как коль примут.

0: Existing.
1: Попробуй.
0: Fucking coming.
1: Мне кажется, что кружится. Мы морно ладными.
0: 300.
1: Попробуй.
0: D.
1: Попробуй.
0: Данья Нахва.
1: Попробуй.
0: Fucking coming.
1: Мне кажется, что кружится.
0: Boy next door.
1: Мы морно ладными.
0: 300.

0: fantasy. Suck dick.
1: Пять лет ты у меня под глазами.
0: Why come?
1: Но мне так сказали.
0: Suck dick.
1: И у меня нет
0: 300 talks.

0: Spanking.
1: Теперь нам вместе скучно. Тебе так будет лучше.
2: Теперь сама это послушай.
3: Любил свои банкноты.
4: Loop it up.
3: Me botch.
4: Do anal.

0: anal. Do anal. Boy.
1: Покупаешь ты старинный.
2: Yeah.
1: Тебя знают даже.
2: Big dark
1: hole. У тебя красивый
0: дик.
1: Ну где же?
0: Mr. Ackwood.

0: semen. I tell you, remember how you look down, down on the same disgust. Not gay, I was that finger. And stick an ass. Don't stop fucking coming, dork. This is a pull up ass. With the finger. And put it in ass. S ass coming. S again. Band. S ass coming. S again. Band. This is S tornado. Hands on the chest. On sex. We have ass. Oh shit. Semen. Tornado sex. Make text with your hands. We have ass. Oh shit.
1: Хочу нырять в тихий. Мне говорили, там водятся...
0: Стоп! This decided to go a little master.
1: Зачем, по-вашему, я научился с членом? Зачем? На ебальнике пассивных...
0: Well, I'm fucking coming.
1: Да, стик, я заставил... Ты как? Если мне нужен огонь...
0: Бой, чертник,
1: семен. Хасуй. Под нитро влетает... Сок, подбитый глоток... Не оставляет...
0: Сок,
1: тебя как... Я, нас подводили мы... Качали мои собаки...
0: Suck some dick.
1: Как вы заебали своими эпохами...
0: Matter.
1: И нас одним не похуй, кто...
2: Big surprise, guys. Haven't you seen two gay men kissing before?

0: suck dick. Suck dick.
1: Yes, you caught your
2: fisting.
1: Забудь, только знай, что в конце.
3: Real man.
4: Уже не вернуть.
5: My fellow brothers, I, Billy Harrington, stand here today, humbled by the task before us.
4: Только знай, что в конце пути.

0: испарение. И он как дурман. И каждый день нам как капкан. И хлещет кровь из наших.
1: Как?
0: И нет.

0: Читика, я пока на краш. Суки твои буду
1: фистинг.
0: Она зовет меня
1: мастер.
0: Я легенд как твой. Но такой
1: каминг.
0: Под Вилсом.
1: Май кам.
0: Дум это не пох.
1: Тёрт на
0: пох. Хуй огромный как пенис. Нам не прыгает жопа.
1: Fingers
0: turn a sucker. Я тебе чё?
1: Do anal? Latex glove.
0: Работал.
1: No.
0: Но теперь буду. Чё ещё типа?
1: Bondage.
0: Сделал деньги на
1: dungeon.
0: Да это так, но надо.
1: Fuck up, boy.